0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Єгор Шевчук. Головная задача мытни – створить комфортные умовы пересечения границы, заявил старшиня Державного мытного комитета Владимир Орловский по выниках доклада президенту. Одна из новаций, якая користается значным попытом – послуга по дистанционной регистрации.
2: Мы понимаем, что обстановка кардинально лучше не стала. Наши соседи, контрольные службы сопредельных стран не всегда работают ритмично, поэтому возникают очереди, граждане ожидают пересечения границы. Конечно, это неудобно. Поэтому наша задача, и мы стараемся выполнять, это комфортные условия пересечения границы создавать. Ну, во-первых, в этом году, вы знаете, мы реализовали поручение главы государства, сделали удаленную регистрацию ожидания пересечения границы. Она очень востребована. 65% лиц, пересекающих границу, выезжающих из страны, регистрируются удаленно, что называется, с дивана, и уже приезжают непосредственно к пересечению границы в нужное время. Это очень удобно. Кроме того, мы обустроили вокруг всех пунктов пропуска места ожидания, комфортные. В этом году уже два таких комплекса сдали. Вот сейчас, к концу года, сдаем еще один возле пункта Берестовица на польском направлении. Строим еще на латвийском направлении. То есть обустраиваем непосредственно места ожидания.
1: Посяджэнне сумеснай калегіі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі, Казахстана і Расіі адбудзецца сёння ў Нясвіжы. Эксперты абмяркуюць стратэгічныя і практычныя рашэнні па абароне насельніцтва і крытычнай інфраструктуры ад сучасных пагроз. Для замежных спецыялістаў таксама правялі экскурсію па музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і рэспубліканскім атрадзе спецпрызначэння «Зубор». Новый проект президентского спортивного клуба «Дай-5» стартовал в Беларуси. Инициатива закликана открыть новые таленты и сделать сучасное пятиборье доступным для каждого школьника. Спаборництвы пройдут у три этапы – от школьных пляцовок до республиканского финала у листопаде. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается воблачное надворье. На большей части территории пройдут дожди, местами мощные опадки и порывистый ветер. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах у день чекается. У Гомеля плюс 12-14, у Витебску и Могилеве 13-15, у Бресте и Гродне 14-16. У столицы плюс 10-12, часом мощный дождь.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Баль в англійської королеви, чаяванні з канцлером Германії, офіційний прийом у папи Римського. А поїхали у Вітебськ до Федора Махнова. Слухати історії об нашому Гулліверу, який прославився своїм ростом і об'їздив Європу з цирковими виступленнями. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: А слухать будем ля адпаведнага месца ў скверу Маяковскага. У 2018-м да 140-годдзя Фёдора Махнова ўсталявалі скульптуру «Віцебскі волат». Вобраз асілка ў натуральную велічыню. Расказвае наш кіт, экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова.
2: Жаль, што многія годы он был в забыцці. Этот унікальны чалавек с ростом 2 метра 85. Причём он был не только высокі. Знаете, высоким быць это адно. Ну, а совершенно другая история, он был силачом. У него был коронный номер, а он работал с 16 лет в немецком цирке. У него был коронный номер, он одной рукой поднимал платформу с оркестром. И добрейший был человек, добрейший души с детства. Вот над ним насмехались всякие разные мальчишки, озорники. Еще в детстве там его дразнили, а он даже не злился.
1: Кажуть, як и все высокие люди, он был вельми лагодным человеком. Не глядя на рост, які мог іспужаць Федору Махнову, удалося знайсці спадарожніцу життя і стварыць шчаслівую сям'ю.
2: Кстати, когда он решил жениться, безусловно, были какие-то определенные сложности найти девушку, которая бы его полюбила, которую бы он полюбил. И они встретились. И это большое счастье, потому что действительно это была судьба. Он женился на Евдокии Лебедевой, которая была всего на метр его ниже. Она была учительница. Многие сомневались, что у него могут быть дети, в связи с тем, что, знаете, высокий рост, мало ли, гипофиз, мужичок, может быть, какие-то проблемы с надпочечниками и прочее. 5 детей у него было. Вот мы сейчас видим этот замечательный памятник нашему силачу и великану, нашему белорусскому Гулліверу.
1: Жыхары і госці вельмі любяць гэты манумент. Тут і ростам можна памерацца, і жаданні загадаць таксама. А каб гэта зрабіць, трэба металічную фігуру пацерці.
2: Абязательна, это такая традиція пацерець его большой палец і указательный і найти правильное направление в жизни. Это я так шучу. Это я так придумала на ходу буквально, признаюсь. Все какие-то вещи можно привязать, естественно. И многие говорят, вот ну зачем там как-то придумывать? Но в этом-то и заключается вся прелесть. Додумать, придумать что-нибудь такое аллегоричное, метафоричное. И сделать еще более привлекательным наш город для гостей, для туристов.
1: І сапраўды, чаму б не пацерці скульптуру Фёдора Махнова, жаданне загадаць, яшчэ фотавідэа зрабіць, адчуць, што называецца маштаб асобы. Тым больш ацаніць рост волата дапамагае венскае крэсла. Мяркуецца, на яго можна прысесці і сфотаграфавацца са знакамітым ураджэнцам Віцебшчыны. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: носу.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Ключавая задача мытні – скараціць час знаходжання ў пункте пропуску. Пры гэтым трэба захаваць баланс паміж хуткім афармленнем і прадухіленнем спроб перамяшчэння забароненых рэчываў. Вынікі праваахоўнай дзейнасці пацвярджаюць правільнасць выбранага курсу, заявіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімір Арлоўскі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам.
3: Самае, наверное, важное – это непосредственно прохождение границ. Чтобы вот это время на границе в пункте пропуска по возможности было минимальное. Ну, на выезд там проблем вообще не, у нас нет, потому что, ну, кто выезжает, тот не какой-то для страны угрозы не несет. А вот на въезде, конечно, нужно сохранить баланс. Самое важное, я докладывал, как раз, баланс между быстрым пропуском, быстрым оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ, которые могут нанести ущерб нашим гражданам. И вот как раз этот баланс мы стараемся соблюсти. И это подтверждают наши результаты. В этом году мы уже выявили больше 2 тонн наркотиков, психотропов. Причем эти выявления были не только транзитных товаров, но и то, что непосредственно идет к нам в страну. Поэтому, ну, результат есть, поэтому свою работу в этом плане мы стараемся выполнять качественно.
2: Амаль 20 тысяч кватэр пабудаваны сёлета ў Беларусі, паведамілі ў Белстаце. Агульная плошча жылля, уведзенага ў эксплуатацыю, звыш 2 мільёнаў квадратных метраў. Лідарства сярод рэгіёна ўтрымлівае Мінская вобласць, затым ідуць Брэшчына і Магілёўшчына, сталіца на 7-м месцы. Акция «День без автомобиля» отбудется сегодня в Беларуси. Водители смогут бесплатно скористаться громадским транспортом. Треба только предъявить посвящение и техпашпорт. Упершиню в нашей краине такую акцию провели у 2008-м. За один день удалось продухилить выкид в атмосферу свыше 400 тонн забруджувальных речевау. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается воблачное надворье. На большей части территории пройдут дожди, местами мощные опадки и порывистый ветер. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах у день чекается. У Гомеля плюс 12-14, у Витебску и Могилеве 13-15, у Бресте и Гродне 14-16. У столицы плюс 10-12, часом мощный дождь.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Нам Алекс пишет, только что свежее поведомление дошло. 8.47, 8.48, 43 зараз у нас. Ну, я прочитаю. Доброй ранницы, столица.
3: Давай.
2: Вам повинны были дать выходные после такого грандиозного мероприемства. Смайлик, який усмехается.
3: Алексей, это скриншот.
2: Дай бог, каб гэтыя словы... Ну, я да чаго, гэта ўсё жарты, канешне. Это ж прамы эфір.
3: Ну так.
2: Мы ж нічога, мы ж сапраўдныя людзі. Вось мы прыйшлі, ўсё роўна.
3: Жывыя тут.
2: І пасля грандыёзных мерапрыемстваў... Да з задавальненнем. Для мяне нават такога пытання не стаяла.
3: Прыйшлі,
2: прыйшлі з задавальненнем, канешне.
3: Так, сябры, дзякую вам за тое, што вы клапоціцеся пра нас. Гэта вельмі прыемна. Але ж, вось, нам заўсёды хочацца, каб свята працягвалася. Мы гэта ўжо ў гадзіне адзначалі. Ну, і гэта азначае, што праца свая, яна самая лепшая ў свеце. Ну, наша праца самая лепшая ў свеце. А чаму? Таму што лепшы рок і лепшыя слухачы. Вось так.
2: Гэта менавіта так, я еще хочу додать, что я сегодня на працу пришла, как заусёды, ногами, ногами.
3: На и своих, там еще был,
2: и еще был там транспорт, на яким я ехала сегодня у раницу, трошку меня там разловали, ну ничего.
3: А я думал, тебе повиншовали с днем нарождения столицы, все увидели учора, вось это наши трансляции, дарыш сябры в соцсетках. Коли вы не бачили, я ж поглядите, коли ласка, поставьте нам сардешки, вельми будет приемно. Ну и подпишитесь, подпишитесь и в телеграм-канале Радио Столица, альбо...

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, дякую вам за то, что вы застаетесь на хвале Радио Столицы. Алеш, можно еще и зазернуть в наш телеграм-канал, где появился кружочек с подсказкой про гурт и по песню, которую мы будем слушать на конце годины, век правильных отказа. И есть такое пожелание, как вы это все слухали, як ты пераможца. Як это зробить? Информацию слухайте. Уважный вам. Про гурт у нас подказочки. Назва этой группы пришла от сябра-барабанщика, який разглядал варианты для своего фэнзина. Там было, когда я не помыляюсь, два варианта. Один из них подобался барабанщику, и он каже: «Слухай, отдай мне. Ну, на что тебе этот фэнзин, вот с такой назвой? Возьми себе инший, а вот у нас такая группа будет. Мы будем играть вот такую музыку, и нам это вельми подобается, подыходит». Ну, он скажет: «Ну,
2: да, бяры».
1: Бяры. Ну, и отдал. Ну, и малайшинка. А натхнением для гурта служила музыка таких групп, как Motorhead и Diamond Head, а так само Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Venom, ну и інших британских метал-групп. У початку 1982 года они записали свою першу оригинальную песню для сборника Metal Massacre 1. Но 25 мая того же года гурт упершиню вышел на сцену, выступивший с концертом у школе, в якой учился барабанщик. Ну и на вогу, там кажется, что это барабанщик, он там усім керуя, что тычется финансовых и так далее, и так далее. Сябры, что за гурт такие? Вот так. Пытание такое. Магчыма, вы здогадались, что за песня по той стеклой подсказке, что есть у кружочку. Коли не, дочакайтесь, у нас подказочки еще будут. У таким часе мы вернемся, там у нас пенадзённая шкана разбирается, про что сегодня.
2: Да не ведаю, не памятаю. Нечто про працу, напэўна. Вось, я только хочу нагадать, что писать нам треба. Просто трымаць з нами сувязь усё у тых же месцах. У нашем телеграм-канале Радио Столица, альбо на нумар досылаць свои паведамленні 996-7002 и код 33.
1: Сябры, у хуткім часе вернемся. Пакуль што у нас Three Days Grace, композиция «I had everything about you».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, все-таки дикарство у темнику и вирком команда робила в свой час. На вот дошло до того, что певные речи им у контракте у райдеры забороняли робить, тому ось яны до этого часу притримливаются таких обмежеваний. Ну, чому? Это прихильники, фанаты, яны глядели, ну, до этого часу, не глядящий на взрост этих хлопцов, уже мужчин. Концерты ладятся, и фанаты приходят на их поглядеть.
2: Ну, хиба мужчины не хлопцы? Все правильно.
1: Все правильно, да. Мужчины завсёды хлопцами. Сябры, про музычную композицию. Есть у нас подказочки, послушайте уважливо, максимум догадаетесь. Демо-версия песни, записанная в 1995 году, называлась «Fool for Far» и имела крыху инший текст. Песня присвечена адреналину, хуткой езде на грани махшимости автомобилям и смазе хуткости. Дякуючи своему паливному драйву, трек активно використовувався у медиа, связанных с гонками и экшеном. Например, у трансляциях NASCAR, он NBC в гульнях серии Guitar Hero, Hot Wheels, Turbo и Fortnite. Ось, махчима, вы здогадались, сябры.
2: Что... Это мы проверяем вашу уважливость. Як так. Вы уважливо слухаете текст, гук, як правильно сказать. Ну, як вы уважливо слухаете подказки. О, махчима, нечто внутри и прогучало.
1: Так, правильный отказ уже прогучал на музычную композицию. Про гурт мы вам так само казали. Усё. Только засталося дочакаться ваших вариантов отказа в нашем телеграм-канале «Радио Столица» под кружочком с подказкой альбо на особистый номер.
2: Так, нагадаем, 996-7002, код 33. Далеко не сыходим. Не кладем телефончики, клавиатурки не кладем, бо туды ж треба будет досылать еще ваши варианты, какие связаны с гульней.
1: Часопусы. Чакаем, ну а пока что рухаемся разом с 21-2. «Greedy» композиция называется.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем высветлять, кто ж со знакомитых и уплывовых рок-выканаўцаў был невеликого росту. Ангус Янг, неизменный соло-гитарист гурта AC/DC, один из самых ведомых малышов у истории рока. Ён, дарэчы, заслужил эту мянушку, дякуючи своему маленькому росту, усяго 157 сантиметров, и легендарному сценичному образу вечного школьника. На сцене Янг заўсёды выступая в скороченных штанах, пинжаку, гальштуку и со школьным ранцем за спиной. Эту идею еще у початку 70-х подказала его сестра Маргарет. В юнацтве Ангус часто приходил на репетиции одразу после уроков и не поспевал пераапрануться. Ну и вот этот самый факт вырашила семья музыканта зарабить его фишкой, отметностью. У семьи, дарэчы, музыкант был самым молодшим из 8 детей. Ну и, кроме внешнего выгляда, его дитячий образ подтримливает выбухная гиперактивная манера выканания. И он без перапынку скача по сцене, бегая, переймаючи знакомитую качаную ходьбу Чака Берри, падая на подлогу и протягивая при этом играть виртуозное соло. Сябры, первая частка шоу «Ну и денек» на этом будет завершаться, але никуда не переключайтесь, не губляйтесь с нашей хвали, потому что час пролететь хутка, и снова почуемся в эфиры. Ну а покуль есть чем заняться, голосование у телеграм-канале у «Пятерца Топ Рок Фактов» протягивается.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, говорим мы сегодня про рок-выканаўца с низким ростом. И вот Брус Дикинсон, ну, конечно, не могли мы его обминуть. Это фронтмен Iron Maiden. Рост у него всего 167 сантиметров. И хоть он один из самых невысоких, але при этом самый энергичный и харизматичный выканаўца в истории хэви-метала. Музычные журналисты часто жартуют, что Дикинсон покутает от позитивной формы комплексу Наполеона. При этом невеликий рост музыка слишком компенсуе неверагодной колькостью захоплений и досягнений. Ось усе ведают, что Брус не только великий вокалист, але еще профессийный пилот громадянской авиации, письменник, бизнесмен, ну и шмат долго можно и спортивные досягнения его переличивать. А каб быть прикметным на велизарных стадионных шоу Iron Maiden побач с двухметровым маскотом гурта Эдди, Дикинсон развил неверогодно динамичный стиль выступлений. Он бегал по декорациях, залазил на подиум и скакал, за чего сдавался на сцене сапраўдным гигантом. Вот так, головное не рост, а ведание, как, умовно кажучи, недохоп, зарабить своей перевагой. Сябры, нагадаю, что голосование у телеграм-канале у пятерцы сегодняшних топ-рок-фактов, присвеченных рок-выканаўцам с низким ростом, протягивается. Зусім хутка будем подводить выник тому, коли ласка, читайте короткую аннотацию, заходьте в наш телеграм-канал и обирайте самый интересный рок-факт об выканаўцах, музыкантах с низким ростом.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: Столица 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко провел нараду о перспективах жилевого будовництва и повышении эффективности выкористания рынного жилья. Особенно президент спынился на проблемных питаниях.
2: Контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
1: Беларусі адменяць паўторны тэхагляд пры змене ўласніка аўтамабіля. Новае правіла пачне дзейнічаць 16 лістапада. Калі вы купілі аўтамабіль, а ў старога ўладальніка тэхагляд яшчэ дзейнічае, не прыйдзецца праходзіць яго нанова. Навацыя звязана з аб'яднаннем базы даных дзяржаўнай інспекцыі Белтэхагляду, дзе інфармацыя будзе абнаўляцца аўтаматычна. Заборона на аматорскую промысловую ловлю рыбы уводится на зимовальных ямах. С 1 кастрычника поведомили у Министерства сельской господарки и харчования. Меры накированы на предухиление массового вылову рыбы и захование ее популяции у период зимовки. Спис водоема, где находятся зимовальные ямы, размещены на официальном сайте Минсельхозхарча. Минску зараз 10 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. Часом дожди, ночью местами по краине моцные. Днем в особных районах навальницы. У ночные ранешние годины местами слабый туман и порывистый ветер. Ночная температура по ветру 5-10, у день до 16 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебска и Гродни 13-15, у Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы у ночи 8-10, у день 11-13 градусов тепла, часом дождь.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Баль в англійської королеви, чаяванні з канцлером Германії, офіційний прийом у папи Римського. А поїхали у Вітебськ до Федора Махнова. Слухать історії об нашому Гулліверу, який прославився своїм ростом і об'їздив Європу з цирковими виступленнями. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: А слухать будем ля адпаведнага месца ў скверу Маяковскага. У 2018-м да 140-годдзя Фёдора Махнова ўсталявалі скульптуру «Вітебскі волат». Вобраз асілка ў натуральную велічыню. Расказвае наш хіт экскурсавод Вітебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова.
2: Жаль, што многія годы он был в забыцці. Этот унікальны чалавек с ростом 2 метра 85. Причём он был не только высокі. Знаете, высоким быць это одно. А совершенно другая история. Он был силачом. У него был коронный номер, а он работал с 16 лет в немецком цирке. У него был коронный номер, он одной рукой поднимал платформу с оркестром. И добрейший был человек, добрейший души с детства. Вот над ним насмехались всякие разные мальчишки, озорники. Еще в детстве там его дразнили. А он даже не злился.
1: Кажуть, як и все высокие люди, он был вельми лагодным человеком. Не глядя чи на рост, який мог іспужаць Федору Махнову, удалося знайсці спадарожніцу життя і стварыць щаслівую сям'ю.
2: Кстати, когда он решил жениться, безусловно, были какие-то определенные сложности найти девушку, которая бы его полюбила, которую бы он полюбил. И они встретились. И это большое счастье, потому что действительно это была судьба. Он женился на Евдокии Лебедевой, которая была всего на метр его ниже. Она была учительница. Многие сомневались, что у него могут быть дети, в связи с тем, что, знаете, высокий рост, мало ли, гипофиз, мужичок, может быть, какие-то проблемы с надпочечниками и прочее. 5 детей у него было. Вот мы сейчас видим этот замечательный памятник нашему силачу и великану, нашему белорусскому Гулліверу.
1: Жыхары і госці вельмі любяць гэты манумент. Тут і ростам можна памірацца, і жаданні загадаць таксама. А каб гэта зрабіць, трэба металічную фігуру пацерці.
2: Абязательна, это такая традиція пацерець его большой палец і указательный і найти правильное направление в жизни. Это я так шучу. Это я так придумала на ходу буквально, признаюсь. Все какие-то вещи можно привязать, естественно. И многие говорят, вот ну зачем там как-то придумывать? Но в этом-то и заключается вся прелесть. Додумать, придумать что-нибудь такое аллегоричное, метафоричное. И сделать еще более привлекательным наш город для гостей, для туристов.
1: І сапраўды, чаму б не пацерці скульптуру Фёдора Махнова, жаданне загадаць яшчэ

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко звернув увагу на рост колькості пустуючих арендних квартир. Аб гэтым президент заявив на нараді о перспективах жильового будівництва і повищенні ефективності використання арендного жилля. З гэтай нагоди прем'єр-міністр Александр Турчин розтлумачив, що основним проблемам простоювання тичаться домов і квартир, які до 2016-го з'являлися відомостними ті службовими. Поводля його слов, переважно менавіта такое жилье, розміщене у сільській місцевості, застається незапотребованим.
2: Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вот что, мы построили жилье, и оно никому не надо. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье это, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Высокоманеврный автомобиль для ратавальников распрацовывается в Беларуси. Об этом поведомили у Министерства по надзвичайных ситуациях у Неосвижена совместные коллеги представников Беларуси, Казахстана и России. Так само белорусские специалисты распрацовывают экипировку, пожарную автоматику, выпрацовывают наибольшие эффективные способы ликвидации надзвичайных ситуаций на электротранспорте, удосконаливают систему подрыхтовки работников ведомствам. Раубичи прийме чемпіонат країни по літнім біатлоні. У діло спаборництвах на лижа-ролерах, які пройдуть завтра і у четвер, приймуть лідери національної команди і перспективні юніори. Усього на чемпіонаті першинстві країни по літнім біатлоні розіграють 8 комплектів узнагород. Увахід на трибуни вольний. Минску зараз 10 градусов тепла. По данных Белгидромета, 23 вересня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Часом дожди, ночью местами по краине моцные, днем у особных районах навальницы. Лишние ранешние годины местами слабый туман и порывистый ветер. Ночная температура по ветра 5-10, у день до 16 градусов тепла. У областных центрах у день шакайца. У Витебской и Гродни 13-15, у Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16, у столицы у ночи 8-10, у день 11-13 градусов тепла, часом дождь.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Дануца Анчалеўская. З гэтага навучальнага года ў школах Беларусі дзейнічаюць новыя правілы, згодна з якімі работнікі дэпартамента аховы і міліцыя маюць афіцыйна права праводзіць выбарачную праверку рэчаў, ручной паклажы школьнікаў і наведвальнікаў. Каго правяраюць, што шукаюць, для чаго і як праводзіцца гэтая працэдура. Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, першы намеснік начальніка партызанскага горада Мінска аддзела дэпартамента аховы Дмітрый Дзя. Вітаю, Дмітрый Леонідович.
2: Добрый день.
1: Дякую за то, что знайшли час и пришли до нас на эфир. И одразу ж хочется спытаться, для чего, с какой мэтой з'явилось это решение проверки рюкзаков, проверки сумок?
2: В первую очередь, конечно, большое вам спасибо за то, что пригласили меня в эту студию. Что касаемо проверки ручной клади наших несовершеннолетних. Это решение в первую очередь принято, конечно же, с целью безопасности. С целью безопасности учеников, наших несовершеннолетних. В том числе с целью безопасности, конечно, учителей, преподавательского состава, учреждения образования.
1: Это выкликано все-таки некими фактами, что отбывались не в нашей краине, так?
2: Все верно. Далеко не будем ходить, даже не будем брать мы Соединенные Штаты Америки. Возьмем нашу дружественную страну, Российскую Федерацию. И все мы видели в сети интернет, масса уже роликов, были факты причинения ножевых ранений учениками и преподавательскому составу. И это все вводится только с целью безопасности.
1: У кого будете вы проверять? И кто будет проверять?
2: Смотрите, что касаемо проверки личных вещей, проверки ручной клади несовершеннолетних. Вышло в июне месяце 26 года постановление Совета Министров номер 307, в котором четко разъяснено порядок досмотра ручной клади у несовершеннолетних. Досмотры могут проводить как сотрудники органов внутренних дел, так и работники сторожевой охраны Департамента охраны. Соответственно, обязательным наличием является либо присутствие законного представителя, представителя этого несовершеннолетнего, либо преподавательский состав учреждения образования. То есть только в присутствии них мы имеем право осуществлять досмотр ручной клади несовершеннолетних.
1: Так разумею, что это, как вы и сказали, миновито за мэтой не допустить пронос неких забороненных речев, так? А что заборонено?
2: Все именно так, да. Только в целях того, чтобы не принесли запрещенные предметы в учреждение образования. Угу. Перечень предметов размещен в каждом учреждении образования до турникета, то есть либо на входе в учреждение образования, либо возле поста охраны. Он состоит из таких вещей, как горючие легко воспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки и так далее. Алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, электронные системы курения, так называемые, как сейчас модно, вейпы, системы для потребления табака и так далее, огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы, либо, подчеркну, их муляжи, либо имитация оружия, тоже запрещено. Аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия. Иногда родители дают детям газовый баллончик, чтобы он мог в случае необходимости обеспечить свою самооборону. Такие вещи также запрещены для проноса в учреждение образования. Холодное оружие, колющее, режущее, химические ядовитые вещества, наркотики, ну и, соответственно, конечно, и принадлежности для азартных игр. Вот это, будем говорить, основной перечень запрещенных предметов к проносу в учреждение образования.
1: Не у всех же школьников проверяют?
2: Нет, ни в коем случае. Это не носит тотальный характер. Никто не ставит цель досмотреть всех 100%. Выборочно досматриваем рюкзачки, просим несовершеннолетнего открыть, достать содержимое, чтобы мы убедились, что действительно запрещенных проносу предметов у несовершеннолетнего не находится в этом рюкзачке.
1: А как увогуле дети и их законные представники реагуют на вот все это?
2: 1 сентября мы начали эту работу по досмотру личных вещей. Дети реагируют адекватно, то есть на моей памяти ни одного не было отказа несовершеннолетнего. Родители все реагируют с пониманием, ввиду того, что в преддверии 1 сентября на всех родительских собраниях классными руководителями, руководством учреждения образования эта информация была доведена, разъяснена. Мы также, в свою очередь, выбывали на учреждение образования, участвовали в родительских собраниях и разъясняли, с какой целью, для чего и как это все будет происходить. Поэтому каких-то проблемных моментов не возникает. В первую очередь наша задача — это обеспечить безопасность, безопасность детей, безопасность преподавательского состава в учреждениях образования. Все учреждения образования, в частности, такие как школы, колледжи, у нас охраняются физической охраной департамента охраны. Именно наш работник сторожевой охраны. И есть учреждения образования, где охрана общественного порядка осуществляется сотрудником органов внутренних дел, то есть милиционером. Но в большинстве своем это работники сторожевой охраны. Они осуществляют у нас охрану объектов, учреждений образования.
1: Праваахоўнікі, гэта выдатна, але ўсё ж такі і бацькі самі таксама могуць зрабіць вялікі ўклад, паўплываць на бяспеку сваіх дзяцей. І не толькі сваіх.
2: Вы совершенно правы, конечно. Что могут сделать родители для безопасности? В первую очередь, конечно, есть там несколько простых способов. То есть первый, самый основной способ – это ежедневно осматривать рюкзак ребенка. На это достаточно 1-2 минут, но эффект может быть решающим. Регулярно разговаривайте с ребенком о безопасности, спокойно объясните, почему нельзя проносить опасные предметы и к каким последствиям это может привести. А также сформируйте у ребенка правильное отношение к сообщению об угрозе. Важно, чтобы он понимал, рассказать взрослому, чужому человеку об опасном предмете – это не ябедничество, а помощь и защита его друзей. Если ребенок сообщил вам об опасном предмете у кого-то из одноклассников, незамедлительно проинформируйте классного руководителя, администрацию школы, либо пост охраны.
1: Я кажу, чужих дзяцей не бывае, і абыякавасць тут абсалютна не да месца. Ну і давайте, магчыма, штосьці пажадаем усім нашым слухачам.
2: Ваша забота і ответственное отношение – самый надежный щит для дзяцей. Если у вас возникают вопросы по правилам безопасности учреждения образования, пожалуйста, обращайтесь к классному руководителю или администрации.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, первый наместник начальника партизанского города Минска, отдела департамента аховы Министерства внутренних справ Беларуси Дмитрий Дзятко. Я ждану Танчелевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Радио «Столица».

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Темпы ўводу жылля ў эксплуатацыю ў першым пагодзе 2026-га знізіліся. Аб гэтым прэзідэнт завёў на нарадзе аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва. Александр Лукашэнка адзначыў, што ў сацыяльных сетках часам з'яўляюцца скаргі грамадзян на некампетэнтнасць мясцовых улад і даручыў разабрацца з праблемай.
2: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Паўмільёна беларускіх сем'яў стаяць у ліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай перспектывам жыллёвага будаўніцтва. Прэзідэнт нагадаў, што ў гэтай пяцігодцы плануецца пабудаваць 6,5 мільёнаў квадратных метраў жылля. Галоўнае патрабаванне – кошт метра не вышэй за сярэдні заробак.
2: Сегодня в стране на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей. Полмиллиона. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает. Нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работы с жильем.

0: живешь, не работаешь, не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Сертификационное выпробование доследного российского самолета Superjet 100 пройдет в Беларуси, поведомили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Специалисты из двух краин у приватности проверят систему автопилота, у тем лику процесс автоматичной посадки. У рамках визиту российской делегации так само отбылась встреча с керавництвом аэропорта Минск. Баки обмерковали долготерминовые планы супрацовництва. Каля 250 человек с 13 краин примут удел в 5-м фестивале мастерства белорусов свету, поведомили в пресс-службе Минкультуры. 24 вересня у Минском городском палаце культуры отбудутся урочистые открытия фестивалю и грандиозный гала-концерт с уделом замежных гостей. Наших соотечественников чекает насыщенная культурная программа. Так, яны наведают шерох столичных музеев и отправятся в подорожье по регионах. Минску зараз плюс 10. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Часом дожди, ночью местами по краине моцные, днем у особных районах навальницы. У ночные и ранешние годины слабый туман и порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 5-10, у день плюс 10-16. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Гродне плюс 13-15, у Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы у ночи плюс 8-10. У день 11-13, часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись до вас. Это Радио «Столица». И сегодня мы разом отзначаем сусветный день без автомобиля. Будем про это гутарить. Кто из вас ходит пешу, кто не ходит, кто является кероуцем, ну а кто не. А покуль огучу плейлист на другую эфирную годину. Разом с вами мы почуем Маджестику, Монескина, Дударева, Guns N' Roses. И хутка будет цікавая дзяўчына с никнеймом сама я на себе зове Бамби Так. Это спявачка, сапраўднае имя Бэмби Рэй Робинсон. И она с Ирландии, з'яўляецца так само аўтарам песен, блогерам, вядомая тым, что у своей музыцы змешвае мноства жанраў и придумала уласный термин Оуджа Поп, так яна гэта заве, прадстаўляла Ірландыю на конкурсе песні Еўрабачання 24 і ў фінале заняла ажно 6 месца. Будзем слухаць яе трэк пад назвай Кавасакі. Пагналі! Пагналі!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Что погрожает слесарю з Могилёва за крадеж запчасток предприемства и чем доведется платить замежникам за допомогу махлярам? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Под Маладзішиным водитель легкового авто сбил жанчыну и спробовал з'ехать. Мужчина сел за руль после застолья, перевысил хуткость и сбил мясцовую жыхарку. После здарэння фигурант спробовал развернуться. Люди, которые проезжали мимо, забрали ключи из автомобиля и выкликали хуткую милицию. Медики констатовали смерть жанчыны. Водитель признал вину. Поводле его слов, жанчыну он заўважыў непосредственно перед сутыкненнем, але не поспел своечасова зреагаваць. У Могилеве слесар одного из предприемств робил уявный ремонт техники, а запчастки забирал себе. Правоохранниками установлено, что фигурант подавал и лживые известки об замене деталей и ваткостей, а сами работы проводить навод не избирался. Плановал продать выкраденное през интернет-пляцовки, але не поспел. Маемость вернута законному уладальнику. Агульная шкода склала больше за 7 000 рублей. Жыхарка Гродна забрала забытый пенсионеркой на лавце кошелек. 77-годовая потерпелая звернулася в милицию. Фигурантку оперативно затримали. Частку грошей она поспела потратить. Узбуджена криминальная справа. Столичные правоохранники затримали 2 курьеров-махляров. Фигурантами криминальной справы стали 2 замежники во возрасте 20-21 года, которые выполняли в Беларуси указания телефонных аферистов. Комментарий наместника начальника управления криминального вышука милиции Минска Артема Михневича.
2: Молодые люди не были знакомы, но участвовали в одной цепочке обмана. Один из фигурантов встречался с жертвами и лично принимал у них деньги, а также забирал наличные из тайников. Второй должен был следить за другими курьерами и переводить похищенные наличные в криптовалюту. С их помощью телефонные мошенники обманули 3 минчан в возрасте от 14 до 73 лет и выманили у них более 100 000 рублей в разной валюте. А когда в обмен

Денежники у курьеров отказались принимать банкноты фунтов стерлингов, то аферисты заставили их сжечь купюры перед камерой. При одном из задержанных оперативниками обнаружены 10 тысяч долларов, которые отдала пенсионерка из советского района города Минск. Деньги будут ей возвращены. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает, курьеры несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступной схемы.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Дану Танчылеўская. Зацверджана пагадненне Беларусі і Кыргызстана аб узаемным прызнанні і абмене нацыянальных вадзіцельскіх пасведчанняў. Згодна з дакументам, дзяржавы ўзаемна прызнаюць дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі дзвюх краін. Таксама пагадненне прадугледжвае магчымасць абмену нацыянальных правоў без здачы тэарэтычнага і практычнага экзаменаў. Такое права даецца грамадзянам Беларусі і Кыргызстана пасля атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне ў іншай краіне. Сегодня в Беларуси завершится тыдень мобильности республиканской акции «День без автомобиля». У Минску автоматоры смогут бесплатно ездить в городском громадском транспорте. Скористаться этой махчимостью можно будет подчас предъявления правов и посвечения об регистрации транспорта за сродку. Бесплатный проезд будет денежить у автобусах, троллейбусах и трамваях городских сносин, а так само в Минске метрополитене, поведомляя предприемство «Столичный транспорт и совесть». Штогодовая акция закликана протягнуть увагу на проблемы забруджвання атмасфернага паветра выкідамі ад аўтамабіляў, а таксама папулярызаваць грамадскі транспарт і экалагічныя сродкі персанальнай мабільнасці. Новая круглосуточная зарядная пляцовка заявилась на подземном паркингу гандлёвага центра «Червеньский» у Минску. Тут установлены 4 станции агульной магутностью 400 кВт, а одночасово заражаться могут до 8 электромобилей. Первые 2 годины парковки для владельников таких транспортных сродков бесплатные при умове зарядки. С 10 вечера до 9 раницы на станции дзейнічае ночный тариф 49 копеек за кВт-годину. У гэты час ралет на въезде на паркинг открывается автоматично пошля подъезду автомобилям. Запустить зарядную сессию можно про QR-код на самой станции. Его необходимо отсканировать и подключить автомобиль.
0: У свете мотора.
2: Радио столица.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми уроками.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Дануца Анчалеўская. З гэтага навучальнага года ў школах Беларусі дзейнічаюць новыя правілы, згодна з якімі работнікі дэпартамента аховы і міліцыя маюць афіцыйна права праводзіць выбарачную праверку рэчаў, ручной паклажы школьнікаў і наведвальнікаў. Каго правяраюць, што шукаюць, для чаго і як праводзіцца гэтая працэдура. Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, першы намеснік начальніка партызанскага горада Мінска аддзела дэпартамента аховы Дмітрый Дзяткоў. Вітаю, Дмітрый Леонідович.
2: Добрый день.
1: Дякую за то, что знайшли час и пришли до нас на эфир. И одразу ж хочется спытаться, для чего, с какой мэтой з'явилось это решение проверки рюкзаков, проверки сумок?
2: В первую очередь, конечно, большое вам спасибо за то, что пригласили меня в эту студию. Что касаемо проверки ручной клади наших несовершеннолетних. Это решение в первую очередь принято, конечно же, с целью безопасности учеников, наших несовершеннолетних, в том числе с целью безопасности, конечно, учителей, преподавательского состава, учреждения образования.
1: Это выкликано все-таки некими фактами, что отбывались не в нашей стране, так?
2: Все верно. Далеко не будем ходить, даже не будем брать мы Соединенные Штаты Америки, возьмем нашу дружественную страну, Российскую Федерацию. И все мы видели в сети интернет, масса уже роликов, были факты причинения ножевых ранений учениками и преподавательскому составу. И это все вводится только с целью безопасности.
1: У кого будете вы проверять? И кто будет проверять?
2: Смотрите, что касаемо проверки личных вещей, проверки ручной клади несовершеннолетних. Вышло в июне месяце 26 года постановление Совета Министров номер 307, в котором четко разъяснено порядок досмотра ручной клади у несовершеннолетних. Досмотры могут проводить как сотрудники органов внутренних дел, так и работники сторожевой охраны Департамента охраны. Соответственно, обязательным наличием является либо присутствие законного представителя этого несовершеннолетнего, либо преподавательский состав учреждения образования. То есть только в присутствии них мы имеем право осуществлять досмотр ручной клади несовершеннолетних.
1: Так разумею, что это, как вы и сказали, менавіта за мэтай не допустить пронос неких забороненных рэчаў, так? А что забаронено?
2: Все именно так, да. Только в целях того, чтобы не принесли запрещенные предметы в учреждение образования. Угу. Перечень предметов размещен в каждом учреждении образования до турникета, то есть либо на входе в учреждение образования, либо возле поста охраны. Он состоит из таких вещей, как горючие легко воспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки и так далее. Алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, электронные системы курения, так называемые, как сейчас модно, вейпы, системы для потребления табака и так далее, огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы, либо, подчеркну, их муляжи, либо имитация оружия, тоже запрещено. Аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия. Иногда родители дают детям газовый баллончик, чтобы он мог в случае необходимости обеспечить свою самооборону. Такие вещи также запрещены для проноса в учреждение образования. Холодное оружие, колющее, режущее, химические ядовитые вещества, наркотики, ну и, соответственно, конечно, и принадлежности для азартных игр. Вот это, будем говорить, основной перечень запрещенных предметов к проносу в учреждение образования.
1: Не у всех же школьников проверяют?
2: Нет, ни в коем случае. Это не носит тотальный характер. Никто не ставит цель досмотреть всех 100%. Выборочно досматриваем рюкзачки, просим несовершеннолетнего открыть, достать содержимое, чтобы мы убедились, что действительно запрещенных проносу предметов у несовершеннолетнего не находится в этом рюкзачке.
1: А как увогуле дети и их законные представники реагуют на вот все это?
2: 1 сентября мы начали эту работу по досмотру личных вещей. Дети реагируют адекватно. То есть на моей памяти ни одного не было отказа несовершеннолетнего. Родители все реагируют с пониманием ввиду того, что в преддверии 1 сентября на всех родительских собраниях классными руководителями, руководством учреждения образования эта информация была доведена, разъяснена. Мы также, в свою очередь, выбывали на учреждение образования, участвовали в родительских собраниях и разъясняли, с какой целью, для чего и как это все будет происходить. Поэтому каких-то проблемных моментов не возникает. В первую очередь наша задача – это обеспечить безопасность, безопасность детей, безопасность преподавательского состава в учреждениях образования. Все учреждения образования, в частности, такие как школы, колледжи, у нас охраняются физической охраной департамента охраны. Именно наш работник сторожевой охраны. Есть учреждения образования, где охрана общественного порядка осуществляется сотрудником органов внутренних дел, то есть милиционером. Но в большинстве своем это работники сторожевой охраны. Они осуществляют у нас охрану объектов, учреждений и образования.
1: Праваахоўнікі, гэта выдатна, але ўсё ж такі і бацькі самі таксама могуць зрабіць вялікі ўклад, паўплываць на бяспеку сваіх дзяцей. І не толькі сваіх.
2: Вы совершенно правы, конечно. Что могут сделать родители для безопасности? В первую очередь, конечно, есть там несколько простых способов. То есть первый, самый основной способ – это ежедневно осматривать рюкзак ребенка. На это достаточно 1-2 минут, но эффект может быть решающим. Регулярно разговаривайте с ребенком о безопасности, спокойно объясните, почему нельзя проносить опасные предметы и к каким последствиям это может привести. А также сформируйте у ребенка правильное отношение к сообщению об угрозе. Важно, чтобы он понимал, рассказать взрослому, чужому человеку об опасном предмете – это не ябедничество, а помощь и защита его друзей. Если ребенок сообщил вам об опасном предмете у кого-то из одноклассников, незамедлительно проинформируйте классного руководителя, администрацию школы, либо пост охраны.
1: Я кажу, чужих дзяцей не бывае, і абыякавасць тут абсалютна не да месца. Ну і давайте, магчыма, штосьці пажадаем усім нашым слухачам.
2: Ваша забота і ответственное отношение – самый надежный щит для дзяцей. Если у вас возникают вопросы по правилам безопасности учреждения образования, пожалуйста, обращайтесь к классному руководителю или администрации.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, первый наместник начальника партизанского города Минска, отдела департамента аховы Министерства внутренних справ Беларуси Дмитрий Дзятко. Я ж Данута Анчелевская. Развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Радио «Столица».

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.